разрешаю все. Делай, что хочешь, только хорошо. Твои права, мой закон. Я твой слуга, ты мой гегемон.